ласкай, дал мне мотайка моя даржей, я не вилу знакча, пятки не карт, дал послабче, гей дежу дишта.